0: вандал, заложив бегучий замок. Какого-то парня в обмотках, лохматого, уставим без промаха бьющий замок.
1: Yes. Oh, you wish to enter?